Kussi anist, efter bitto чекучи пов. Не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.

Mr. Kussi Anist, Eptet биточек Кути Пов, не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.